0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эвиет. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтля благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтля благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Декрет Медиагрупп. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск «Последних известий». Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Прошедшие во вторник первичные выборы праймериз открывают в штате Орегон масштабный избирательный год. На этом голосовании внесены кандидатуры на пост губернатора, а также, как это принято в годы промежуточных выборов, претенденты на места в американском конгрессе. Кроме того, избирателям предстоит решить судьбу общештатной инициативы 120-й законопроекта, позволяющего утвердить повышение налога на бензин, которое законодательное собрание приняло в прошлом году для преодоления дефицита транспортного бюджета штата. Но эта мера, судя по всему, уже со 100% гарантии не прошла. Избиратели на участках, где опускали в урны бюллетени, образовалась настоящая пробка. Судя по всему, в этот раз большинство жителей, по крайней мере крупных городов, отправились на избирательные участки, чтобы опустить бюллетени в урну. И первые результаты голосования стали известны буквально сразу после окончания дедлайна, после окончания голосования. По последним данным, которые поступают к нам сейчас, среди республиканцев лидирует Кристин Дразен. Она будет баллотироваться на пост губернатора в ноябре. Она получила 43,43% голосов. Ну и, конечно,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Наш US хаус, но и по разным округам в штате Орегон. Тем временем Сенат Соединенных Штатов проголосовал за ограничение военных полномочий Дональда Трампа. Напомню, что 7 предыдущих попыток провалили республиканцы. Американский конгрессмен Тим Берчетт утверждает, что президент Дональд Трамп сталкивается с противодействием со стороны глубинного государства в вопросе рассекречивания материалов об НЛО, то есть документов, которые, возможно, скрывают правду о существовании энергии нулевой точки, так называемой Energy Zero. По словам конгрессмена Берчетта, полученная лично им информация не дает ему спать по ночам. Это буквальная цитата, переводя на русский язык, что указывает на ее шокирующий или тревожный характер. Он также заявляет, что если бы эти материалы были полностью обнародованы, люди потребовали бы срочных ответов, поскольку общественность осознала бы, как много от нее скрывали до сих пор. Министерство юстиции Соединенных Штатов запретило налоговой службе IRS проверять налоговые декларации президента Дональда Трампа и членов его семьи за прошедшие годы. Это решение было принято в рамках урегулирования иска Трампа к IRS об утечке его налоговых деклараций. А тем временем Дональд Трамп объявил о расширении программы Trump RX. На сайт добавят более 600 дешевых дженериков. Напомню, что Trump RX – это государственный сайт, где продаются со скидкой брендовые препараты, лекарства для снижения веса, средства для лечения бесплодия, ингаляторы. Скидки рассчитаны на тех, кто оплачивает лекарства самостоятельно, без страховок. Евросоюз все-таки согласился отменить пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки. В этом сообщило сегодня издание «Политика». В переговорах со Штатами участвовали представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. Встреча продолжалась более 5 часов. Соединенные Штаты Израиля собирались привести к власти в Иране экс-президента Махмуда Ахмадинежада, но все пошло не по плану, сообщает «Нью-Йорк Таймс». А тем временем в Штатах заочно предъявили уголовные обвинения Раулю Кастро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа. О каких именно обвинениях идет речь, источник не уточнил. Тем временем Куба обвинила Соединенные Штаты в подготовке сфабрикованного повода для военного вмешательства. Жители острова теперь готовы защищаться. Сообщается, что посланник Дональда Трампа прибыл в Гренландию, чтобы наладить дружеские отношения, но это теперь может быть очень непросто. В Литве объявляли тревогу из-за дрона. Жители Вильнюса прятались в укрытиях. Аэропорт не работал в течение часа. Также не работал общественный транспорт. Постпред РФ в ООН в Нью-Йорке выступил со специальным обращением. Он заявил, что по имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики, и дроны планируют запустить также непосредственно с территории этих стран. Также Небень заявил, что он хочет обратить пристальное внимание всех, кто помышляет о пособничестве, как он выразился, Киеву в совершении терактов на территории РФ. И ответный удар в таких условиях будет неизбежен, а членство стран в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Конец цитаты, говорилось в выступлении Небензи. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления России о возможном запуске украинских беспилотников в территории Латвии. В этом он заявил сегодня в Брюсселе, отвечая на вопросы украинской службы «Радио Свобода». При этом Рютте не стал подтверждать или отрицать утверждение украинской стороны, что Россия специально

0: перенаправляет украинские беспилотники на территорию союзников. Глава Альянса сказал, что не владеет этой информацией, но беспилотники оказываются в Балтии не потому, что Украина хотела их туда направить. Конец цитаты. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: О погоде за бортом. Буря скоро грянет. Буря. Жаркая погода в Филадельфии должна разрядиться грозами, которые, кстати говоря, будут не только в районе Филадельфии, но и также не пройдут через Нью-Джерси и двинут прямо на Нью-Йорк, где будут очень серьезные грозы, что бывает редко достаточно. Но, как говорил в свое время Тютчев, люблю грозу в начале мая. Правда, май уже заканчивается, но гроза иногда действительно приносит очень серьезные проблемы, и даже иногда во время гроз наблюдается торнадо, но, скорее всего, не в этот раз. И в Филадельфии будет дождливо, возможно, также и в четверг. Так говорят синоптики, что в четверг будет дождливо, и уже столбики туров резко рванут вниз, будет только около 60 градусов по Фаренгейту. Такая же погода, правда, сухая, но холодная будет в Филадельфии и в пятницу. Увы, на праздник Шавуот будет холодно и дождливо, и к тому же еще ветрено. Но, разумеется, никакой праздник не будет испорчен погодой. А вот в Портленде, в районе Большого Сиэтла, на праздник Шавуот, на праздник Пятидесятницы, синоптики обещают шикарную погоду. В Портленде будет даже за 80 градусов по Фаренгейту, в районе Большого Сиэтла, где-то 73-75.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Центр внимания местных новостей в Орегоне – это, конечно, прошедшие во вторник первичные выборы, то есть праймерис, который открывает в Орегоне масштабный избирательный год. На этом голосовании, напомню, были вынесены кандидатуры на пост губернатора, а также, как это принято в годы промежуточных выборов, претенденты на места в Конгрессе. И, кроме того, избирателям предстояло решить судьбу общештатной инициативы номер 120 законопроекта, которая позволяет утвердить повышение налога на бензин, которое законодательное собрание региона приняло в прошлом году для преодоления дефицита транспортного бюджета. Но, к счастью, эта инициатива не прошла. Почему к счастью? Потому что она повышала бы реальные цены. Первые результаты голосования стали известны буквально сразу после закрытия избирательных участков во вторник в 20:00. А перед этим на многих местах, где были установлены специальные урны для голосования, куда жители Орегона опускали свои бюллетени, образовалась серьезная пробка, серьезная очередь. Это наблюдалось в Портленд Метро Эрии. Даже несколько минут до получаса занимала возможность опустить этот бюллетень. И на избирательных участках голосовали добровольцы, которые помогали быстро преодолевать эти трафики и помогали быстрее опускать эти бюллетени. И это все происходило в течение нескольких часов во вторник. Внедрение системы ранжирования голосования в Портленде, а также в округе Молтноу привело к сокращению числа местных избирательных кампаний на вот этих вот нынешних праймерис. Большинство выборов в органы власти этих двух административных единиц перенесены непосредственно на ноябрьские выборы. Тем не менее, в бюллетенях первичных выборов этого года по-прежнему представлен широкий спектр кандидатур в органы управления региона Метро и округов Молтноу. портландской агломерации. То есть выборы, которые способны существенно изменить состав руководства некоторых местных администраций. Выборы губернатора, фигурирующие в бюллетенях, проходят в рамках системы закрытых праймериз. Действующие в штате Орегон избиратели, зарегистрированные в той или иной партии, выбирают своего кандидата на пост губернатора, чье имя впоследствии будет уже внесено в бюллетени для всеобщих выборов уже в ноябре этого года. Действующий губернатор Тина Коток, демократка, не встретила серьезных конкурентов в борьбе за выдвижение от демократической партии. И, собственно, таким образом, главным событием вторника стали праймериз именно республиканской партии, победители которых, как ожидается, станет соперником Коток на ноябрьских выборах. Согласно результатам, обнародованным уже сегодня, очень уверенное лидерство захватило сенатор штата Кристиан Дразен, а второе место занял член Палаты представителей штата Эд Дил. Издание The Oregonian уже объявило о победе Дразен спустя чуть более получаса после появления первых результатов голосования. Агентство Associated Press сделало также аналогичный прогноз. Ну и еще, конечно, очень одним важным событием в масштабах всего штата Орегон, вынесенным на голосование, является вот эта инициатива номер 120. Это законодательный референдум по принятому в прошлом году пакету мер по финансированию транспортной сферы. В случае одобрения этой инициативы вступит в силу повышение налога на бензин на 6 центов, утвержденное законодательным собранием в прошлом году, а также вырастут сборы за оформление прав собственности на транспортные средства, а также на их регистрацию. Но и данная инициатива терпит поражение с треском. Подавляющее большинство высказалось против с огромным отрывом. Более 4 из каждых 5 избирателей проголосовали против повышения налога на бензин. Агентство Associated Press и издание The Oregonian практически сразу спрогнозировали, что инициатива будет отклонена. Также в этом году на переизбрание баллотируется сенатор Джефф Меркли и все 6 действующих представителей штата Орегон в Палате представителей Конгресса. Как и в случае с выборами губернатора, ни один из действующих политиков не сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны однопартийцев, поэтому главным событием станет определение победителей праймериз от оппозиционной партии. Именно они в ноябре уже бросят вызов действующим представителям власти в штате Орегон. Судя по всему, грядущие выборы в ноябре будут супер захватывающими.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, которая обязывает президента нашей страны Дональда Трампа согласовывать любые военные действия с Конгрессом, сообщает агентство Reuters. Согласование по процедурной мере, которое проводят перед основным голосованием, прошло 19 мая. За проголосовали 50 сенаторов, в основном, кстати, демократы, 4 республиканцев. Против выступили 47, в основном республиканцы, 1 демократ. Кстати, 3 республиканцы при этом пропустили это голосование. Авторы инициативы настаивают, что согласно Конституции право направлять войска на войну принадлежит Конгрессу, а не президенту страны. Если документ пройдет дальнейшее голосование, Трампу потребуется разрешение Конгресса, чтобы продолжать войну с Ираном. Как отмечает агентство Reuters, помимо основного голосования в Сенате, резолюция должна пройти через Палату представителей, которую контролируют, как известно, республиканцы, и набрать 2/3 голосов как в Палате представителей, так, собственно, и в Сенате, чтобы преодолеть ожидаемый вето Дональда Трампа. Представители республиканской партии заблокировали уже 7 предыдущих попыток продвинуть аналогичные резолюции в Сенате. Также они провалили 3 резолюции о военных полномочиях в Палате представителей в этом году. Сенат впервые рассмотрел законопроект о военных полномочиях в 2025 году после того, как Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана в июне. Второе голосование провели уже в этом году, 5 марта, вскоре после начала войны Соединенных Штатов Израиля с Ираном. Согласно закону Соединенных Штатов о военных полномочиях 1973 года, президент может вести военные действия в течение 60 дней, после чего должен либо завершить их, либо получить разрешение Конгресса, либо получить 30-дневную отсрочку. 60-дневный срок истекает, кстати говоря, уже истек 1 мая, и в тот же день Трамп объявил, что временное перемирие с Ираном положило конец военным действиям.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Американский конгрессмен Тим Берчетт утверждает, что президент Дональд Трамп сталкивается с противодействием страны так называемого «глубинного государства» в вопросе рассекречивания материалов об НЛО. Документов, которые возможно скрывать правду о существовании так называемой энергии нулевой точки. По словам конгрессмена Берчетта, полученная лично им информация, не дает спать по ночам. Конец цитаты, что указывает на ее буквально шокирующий или даже тревожный характер. Он также заявляет, что если бы эти материалы были полностью обнародованы, люди потребовали бы срочных ответов, поскольку общественность бы осознала, как много от нее скрывали. Говоря об НЛО и инопланетянах, Берчетт отмечает, что, по его убеждению, существует достаточно доказательств, полученных в ходе брифингов от пилотов и информаторов, а также в виде фото и видеоматериалов, чтобы утверждать, что происходит нечто вполне реальное. Он не знает, но он не заявляет, что он лично видел инопланетян, однако утверждает, что ему продемонстрировали официальные лица. То, что ему продемонстрировали, заставляет его считать, что правительству следует открыть всю правду и немедленно. Упоминая так называемое «глубинное государство» и ведомство аббревиатуры, он имеет в виду влиятельные структуры непосредственно внутри правительства, прежде всего разведывательные службы, которые, по его мнению, препятствуют полному раскрытию информации. Он также полагает, что они намеренно тормозят этот процесс, поскольку признание истины означало бы, что на протяжении многих лет они лгали. Кроме того, он упоминает так называемую энергию «зиро», что звучит как намек на сокрытие не только фактов об НЛО, но и информации об так называемой энергии нулевой точки или иных передовых технологиях. По его словам, мы, возможно, так и не увидим полного рассекречивания всех материалов, поскольку некоторые сведения носят слишком деликатный характер или же являются предметом строжайшего режима секретности и разграничения к нему доступа. Министерство юстиции нашей страны запретило налоговой службе АРС проверять налоговые декларации нашего президента, а также членов его семьи за прошлые годы. Это решение принято в рамках урегулирования иска Трампа к АРС об утечке налоговых деклараций. Трамп в рамках иска требовал от налоговой службы 10 миллиардов долларов. Первоначально Минюст, отмечает CNN, объявил лишь о том, что в рамках урегулирования иска будет создан фонд в 1,8 миллиарда долларов для выплаты компенсации сторонникам Дональда Трампа, которые, как они утверждают, подверглись незаконным преследованиям при предыдущей президентской администрации. Самому Трампу принесут официальные извинения, но не выплатят денежную компенсацию. CNN написал, что это беспрецедентный шаг, который позволит администрации президента заплатить его сторонникам из правительственного агентства, которое он контролирует, деньгами налогоплательщиков. Позднее на сайте Минюста появился еще, кстати, отдельный документ об урегулировании иска Трампа к АРС, подписанный исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем. В нем говорится, что Соединенные Штаты отказываются от налоговых претензий к Трампу и навсегда лишаются права подавать какие-либо иски. Конец цитаты. Минюст пояснил, что запреты на проверки декларации распространяются лишь на прошлые годы, но не касаются налоговых отчетов, которые Трамп и члены его семьи подадут в будущем. На запрос CNN, почему этот документ был опубликован позднее, чем пресс-релиз о создании фонда, в Минюсте не ответили. Конгрессмен и демократ Ричард Нил, возглавляющий подкомитет по налогам, назвал решение о запрете проверок налоговой декларации Трампа коррупцией.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Выступая с ежегодным обращением к Конгрессу, Дональд Трамп заявил, что американцы десятилетиями платили за рецептурные препараты больше, чем где бы то либо в мире. Теперь они будут платить особо низкую цену, ниже, чем в любой другой стране. Конец цитата, пообещал наш президент. Однако на практике купить дешевое лекарство дается далеко не всем. Вот только как работает и в каких случаях она действует и может помочь. Это называется Trump RX – это госсайт, где продаются со скидкой брендовые препараты, лекарства для снижения веса, средства для лечения бесплодия, ингаляторы. Но скидки рассчитаны на тех, кто оплачивает лекарства самостоятельно, без страховки. На старте в программе участвовали 5 фармакомпаний: AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk и Pfizer. Власти обещали расширить этот список, а теперь Трамп говорит о добавлении более 600 доступных дженериков. По его словам, это должно дать пользователям единый инструмент для поиска минимальной цены. Купить лекарства напрямую через Trump Rx нельзя. Чтобы получить скидку, нужно либо распечатать купон и предъявить его в аптеке-партнере, либо перейти на сайт производителя и оформить покупку уже там. Сервис упрощает поиск скидок, но, как отмечают аналитические центры KFF, многие из этих предложений уже доступны даже напрямую на сайтах производителей для тех, кто платит из собственного кармана. Trump Rx ориентирован на людей без страховок. Если вы покупаете лекарства по страховому полису, воспользоваться скидками программы, разумеется, нельзя. Почти все препараты из списка Trump Rx обычно покрываются страховкой, так говорит Мишель Лонг из KFF. Ваша доплата или софинансирование, то есть co-pay, могут быть ниже, чем цена по купону. Конец цитаты. Участники госпрограмм Medicare, Medicaid и других также не могут воспользоваться скидками Trump Rx. Это касается и программ вроде Medigap, системы для ветеранов, программ Пентагона и TRICARE, а также других федеральных и региональных схем поддержки. При этом рецепт все равно обязателен. Сайт не выписывает лекарства, врач направляет рецепт в аптеку, где его можно оплатить уже с учетом скидки. Ну и в первую очередь Trump Rx может быть полезен людям без страховки, которые принимают дорогие брендовые препараты.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Европейский Союз согласился выполнить условия торгового соглашения, заключенного Соединенными Штатами почти год тому назад, в июле 2025 года, сообщает «Политика» 20 мая. В переговорах со Штатами участвовали представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. Встреча продолжалась более 5 часов. Стороны обсуждали законодательство, которое ЕС необходимо принять, чтобы соглашение вступило в силу. По условиям соглашения Евросоюз должен отменить пошлины на промышленные товары из Штатов, а Вашингтон ограничивает пошлины на товары из Евросоюза на 15%. Евросоюз затягивал ратификацию соглашения на фоне того, что Дональд Трамп грозил захватить Гренландию, то есть территорию Данию, а также того, что Верховный суд нашей страны постановил в феврале, что Трамп нарушил закон, введя глобальные пошлины. Тем временем сообщается, что специальный посланник президента Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связи и поиска, как он выразился, друзей. «Я здесь просто для того, чтобы налаживать отношения, смотреть, слушать и учиться». Конец цитаты, сказал Лендри, сойдя в понедельник с самолета в столице Гренландии Нуке. Однако визит Лендри на остров, обладающий широкой автономией по внутренним вопросам в составе датского королевства, задел за живое премьер-министра Гренландии Йенса Фредерика Нильсена. Он вновь заявил, что его страна не продается, а некоторые гренландцы встретили Лендри довольно холодно. Эта поездка проходит на фоне попыток разрешить дипломатический кризис, разразившийся после угроз нашего президента захватить Гренландию силой. В сопровождении небольшой делегации Лендри, он, кстати, по совместительству к тому же губернатор Луизианы, прибыл на деловой саммит и примет участие в открытии нового здания консульства Соединенных Штатов в Гренландии. Вместе с ним прилетел также американский врач, сообщивший датскому телеканалу ТВ2, что он вызвался добровольцем оценить медицинские потребности Гренландии. Шаг, который министр здравоохранения Гренландии Анна Ван Генхайм раскритиковала как крайне проблематичный.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Соединенные Штаты и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, сообщает сегодня «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американское телевидение, на американские правительственные источники. Частью этого плана, по словам собеседников издания, был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинежад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. И как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено здание, где находились военнослужащие корпуса стражи Исламской революции КСИР. Однако сам Ахмадинежад получил ранение, после чего, как пишет «Нью-Йорк Таймс», разочаровался в плане смены режима. Конец цитаты. После удара Ахмадинежад не появлялся на публике, где он сейчас находится, неизвестно. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что выбор кандидатуры Ахмадинежада в качестве нового лидера Ирана выглядел неочевидно. На посту президента в 2005-2013 годах он был решительным сторонником ядерной программы и яростным критиком Соединенных Штатов, а также призывала стереть Израиль с карты мира. Конец цитаты. Позднее Ахмадинежад критиковал режим аятолл и обвинял правительство Ирана в коррупции. Его, кстати, трижды, в 2017, 2021, 2024, не допускали к президентским выборам, а его соратники оказались в тюрьме. При этом о явных связях Ахмадинежада с Западом информации нет вообще. Что могло бы убедить его участвовать в плане Соединенных Штатов и Израиля по смене власти в Иране, неизвестно, подчеркивает «Нью-Йорк Таймс». Соединенные Штаты официально выдвинули уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. В этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа. О каких именно обвинениях идет речь, источник не уточнил. Ранее сразу несколько наших американских СМИ со ссылкой на источники писали, что обвинения будут связаны с инцидентом 1996 года, когда ВВС Кубы сбили два гражданских самолета, принадлежащих кубинской диаспоре в Штатах и занимавшихся поиском кубинских беженцев в море. Тогда погибли 4 человека. Как пишет агентство Reuters, предъявление обвинения Раулю Кастро знаменует собой новую низшую точку в отношениях между Кубой и Штатами. Рауль Кастро – это один из лидеров кубинской революции 1959 года. Он на протяжении десятилетия занимал высокие посты на Кубе, а с 2006 стал фактическим, а после уже и официальным руководителем страны в связи с болезнью своего брата Фиделя Кастро. В 2018 году Рауль Кастро сложил с себя полномочия. Соединенные Штаты при Дональде Трампе значительно усилили давление на власти Кубы и с начала 2026-го фактически ввели топливную блокаду этого острова. В Белом доме не скрывали, что добиваются отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Тем временем глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья заявил, что Вашингтон целенаправленно формирует ложное досье, которое может быть использовано как оправдание для военной операции. Поводом стала публикация американского издания Access о том, что у Гавана якобы появились ударные беспилотники, способные поражать цели на территории Флориды, сообщает ВВС. В BBC, простите. Куба предупредила, что возможная военная операция Штатов обернется кровавой бойней, добавляет агентство Reddit News BBC. Родригес подчеркнул, что Куба не угрожает и не хочет войны. Ранее Access со ссылкой на засекреченные разведданные сообщила, что страна располагает примерно 300 дронами и обсуждает возможность ударов по целям в Штатах, в том числе и по Флориде. Остров переживает тяжелый топливный кризис, усугубленный фактически нефтяной блокадой. Одновременно администрация Дональда Трампа усиливает давление на Гавану, требуя заключить соглашение на условиях Соединенных Штатов. Трамп уже допускал возможность силового сценария по аналогии с операцией против Николаса Мадуро, которого американские силы ранее захватили в Каракасе. По данным Access, Куба рассматривает гипотетические сценарии и цели для применение беспилотников, включая и нашу американскую базу Гуантанамо, военные корабли в регионе, даже района Ки-Уэста во Флориде. Публикация также приводит мнение одного из американских чиновников, который назвал эти разведданные потенциальным предлогом для военного вмешательства. Ну и кроме того, как утверждается, в Гаване могут находиться иранские военные советники. Иранские беспилотники в последние годы стали ключевым инструментом современных конфликтов как на Ближнем Востоке, так и в Украине. Без каких-либо законных оснований правительство Соединенных Штатов день за днем выстраивает сфабрикованную версию, чтобы оправдать жесткую экономическую войну против кубинского народа и возможную военную агрессию. Конец цитаты. Написал Родригес в соцсетях. По его словам, часть медиа подыгрывает этой линии, распространяя утечки и намеки, исходящие от самих властей Соединенных Штатов. Он добавил, что Куба не стремится к войне, но готовится к внешней агрессии, к самообороне. Тем временем Департамент финансов объявил о новых санкциях против кубинской разведки и 9 граждан стран, включая министров связи, энергетики и юстиции. Под ограничение также попали представители руководства Компартии и высокопоставленные военные. Переговоры между Гаваной и Вашингтоном о снижении напряженности продолжаются уже несколько месяцев. Однако ситуация стремительно ухудшается. Лишь однажды на Кубу допустили российскую нефть, но в начале мая, и она, кстати говоря, там закончилась.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, который транслируется на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. И нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Минобороны Литвы утром 20 мая объявила тревогу из-за дрона, приближающегося со стороны Беларуси. Литовское издание «Делфи» уточняет, что речь шла о желтом уровне тревоги, которое означает, что атака вероятна, но не о высшем, то есть о красным, когда атака происходит. И автоматическое предупреждение было отправлено на телефоны жителей Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов. Позднее предупреждение было также отправлено и в Вильнюсском округе. Причем, по данным Делфи, речь уже шла о красном уровне, то есть когда атака непосредственно происходит. Аэропорт Вильнюса на час останавливал работу с 10 до 11 часов утра. Городской транспорт тоже не работал. В некоторых населенных пунктах, в том числе и в самом Вильнюсе, проводилась эвакуация в убежища. Причем руководители Литвы, президент Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинены и спикер Сэма Йозас Олекас также находились в укрытии, насколько все это было серьезно. Начало полномасштабного вторжения России в Украину – это первый случай в стране, члене ЕС и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году после оповещения о воздушной тревоге в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население страны. О том, из какой страны мог прилететь дрон, пока точно не сообщается. Однако в прошлом украинские беспилотники, атаковавшие цели на севере России, неоднократно залетали на территорию страны Балтии. Во вторник истребитель НАТО сбил на юге Эстонии украинский беспилотник, после чего эстонские власти заявили, что Украина имеет полное право атаковать военные цели на территории России. Украина также снова принесла извинения странам Балтии за полеты ее дронов в их воздушном пространстве. На официальной Facebook-страничке вооруженных сил Литвы было сказано, что уровень воздушной опасности относился только вот к районам Игналинскому, Утенскому, Швенченскому и Зарасайскому районам. Это они расположены от границы, неподалеку от границы страны с Белоруссией и Латвией. Причина: на территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, с Латвией, простите, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО. Конец. Это сообщали литовские военные на официальной страничке в Фейсбуке. Они уточнили, что желтый уровень означает, что атака вероятна, но еще не происходит. Но потом уже в 10:20 уже жители Вильнюса получили оповещение о самом высоком красном уровне опасности, который означает, что необходимо спуститься в убежище. Причем, внимание, сирены воздушной тревоги в городе при этом не звучали. И как объяснила Юлита Орентайте, начальник отдела коммуникации Литовского департамента пожарной охраны и спасения, мобильное оповещение – это самый быстрый способ донести информацию до жителей, а сирены расцениваются как дополнительный способ. Мэр Вильнюса Валдес Бенкунскас отдельно написал, что это не учение, это реальная тревога. Учебные заведения эвакуировали в убежище детей. В литовском СМИ по громкой связи объявили, что всем находящимся в здании необходимо пройти ближайшее укрытие. Аэропорт Вильнюса приостановил работу. Самолеты, которые летели в столицу Литвы, были перенаправлены в другие страны и в другие аэропорты. Во время воздушной тревоги Вильнюса также прекратилась работа общественного транспорта и поездов. Однако очевидцы в комментариях к новостям пишут о том, что как минимум часть транспорта все-таки продолжала ходить. Например, троллейбусы. Вот некоторые говорят, что... Также рассказывается, что в городе наблюдался полнейший хаос. Например, одна из жительниц заявила, что она пришла в убежище, которое находилось в подвале ее многоквартирного дома. Оказалось, что дверь заперта. В доме есть и вторая дверь с пометкой «убежище», но и вторая дверь тоже была закрыта. Чтобы спуститься вниз, ей пришлось даже ехать на лифте, что в таких случаях не рекомендуется, кстати говоря. Многие пытались зайти в подвалы других домов, но их оттуда выгоняли и говорили, что отчего пришли, идите в другие убежища. То есть получается, что в городе никто толком не знал, а куда же идти, в какие убежища, и городские власти работали очень плохо. Литовское агентство ИЛТА со ссылкой на представителя полиции Литвы Рамунаса Матониса пишет, что сообщений о крушении самого беспилотника не поступало, куда он упал, непонятно. Глава Национального центра управления кризисами Вильматас Виткаускас сообщил, что первый сигнал о возможном проникновении дрона в воздушное пространство поступил из Латвии. В окрестностях Даугавпилса тоже был, кстати, введен желтый уровень опасности. После этого были получены сообщения от армии, которая с помощью радаров зафиксировала объект, приближающийся к границе Литвы. Фактически в 9:40 было зафиксировано пересечение границы. Конец. Это сказал он. Исходя из траектории, власти предположили, что дрон летит непосредственно в сторону Вильнюса, прямо на город. Однако, когда дрон исчез с радаров, было непонятно, упал он или покинул территорию Литвы. Вообще, куда он делся, его сейчас ищут. Но позднее командующий сухопутными войсками литовской армии бригадный генерал Нериус Станкевичус сообщил, что о летящем в Литву дроне по горячей линии сообщили белорусские военные. И утром мы получили сообщение от наших белорусов, то есть от белорусских вооруженных сил, о возможном движении дронов в сторону территории Литвы. Аналогичную информацию получили также и наши соседи-латвийцы. Так рассказал он. При этом литовский министр обороны сообщил агентству РЭДА, что дрон пересек границу Литвы не со стороны Беларуси, а со стороны Латвии. То есть он взлетел именно с Латвии, что, кстати говоря, очень и очень интересно. Что вообще говорят власти? Такова реальность. Недалеко от нас идет война. Военные дроны летают вблизи территории Литвы, Латвии, Эстонии, и при возросшей угрозе безопасности наших граждан мы обязаны их информировать. Конец цитаты, сказал журналистам в СМИ в среду глава Минобороны Литвы Робертас Каунас. Министр внутренних дел страны Владислав Кондратович признал, что не все механизмы сработали должным образом и пообещал, что проблемы будут решаться. Глава МВД подчеркнул, что укрытие должно оставаться в постоянной готовности. Если раньше мы говорили, что нам нужно 12 часов, чтобы подготовиться и открыть укрытие, то теперь нужно сказать, что они уже сегодня должны быть открыты, подготовлены, причем продуманы, как активировать их ночью. Советник президента Геннадия Нуседа Фредерикс Янсонас назвал ситуацию хорошим уроком и сказала, что нужно лучше готовиться. И это еще не все. Эпопея с дронами продолжается. Постпред РФ при ООН Небель заявила, что по имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запускать также с территории этих стран. И дать согласие на проведение операции «Ригу» якобы Киев уже убедил. Вот у нас есть возможность послушать, как это звучало непосредственно на русском языке на заседании ООН.
2: Спецслужб, новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран. Дать согласие на проведение операции «Ригу» он уже убедил, упирая на то, что точное место запуска дрона определить будет невозможно. В Латвии уже направлены военнослужащие сил безопасности, сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах Адажи, Селия, Лиелварды, Даугавпилс и Екарпилс. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяет надежно установить координаты точек старта БПЛО. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа постпред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.
0: Жестко, согласитесь, от такого выступления было постпреда РФ в ООН в Нью-Йорке Небензи 19 мая. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления России о возможном запуске украинских беспилотников с территории Латвии. В этом он заявил сегодня в Брюсселе, отвечая на вопросы украинской службы «Радио Свобода». Эти российские заявления абсолютно абсурдные, они уморительные, и Россия сама это хорошо знает. Конец цитаты, сказал он. Рютте не стал подтверждать или отрицать утверждение украинской стороны, что Россия специально перенаправляет украинские беспилотники на территорию союзников. Глава Альянса сказал, что не владеет этой информацией, но беспилотники оказываются в Балтии не потому, что Украина хотела их туда направить. Они там из-за безрассудного, незаконного, полномасштабного нападения России, которое началось в 2022 году. Конец цитаты, так подчеркнул Рютте. Накануне служба внешней разведки России обвинила Латвию в том, что республика якобы разрешила запуск украинских дронов по российским объектам со своей территории. Такие заявления начали звучать после того, как порты Приморск и Усть-Луга в Ленинградской области подверглись этой атаке. Украинская сторона заявляет, что беспилотники оказываются над странами Балтии из-за действия российских систем радиоэлектронной борьбы, которые просто меняют курс и перенаправляют беспилотники в Латвию. И в тот же день над Эстонией, кстати, сбили беспилотник, а латвийская Минобороны сообщила о возможной угрозе воздушного пространства в двух граничащих с Россией районах. И вот сегодня также тревожные новости поступают нам в течение всего дня из Литвы, где даже ввели чрезвычайную ситуацию и даже красный уровень опасности в Вильнюсе, куда по данным военным и летел этот беспилотник. Вопрос откуда? Итак, у нас новости, которые поступили к нам и к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентств France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Forum Daily, Medusa, Delphi и радиостанции «Свобода Европа», «Радио Свобода». Включение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Жаркая погода в Филадельфии сейчас должна разрядиться с помощью гроз, которые, кстати говоря, будут достаточно сильными не только в районе Филадельфии, но и в Нью-Джерси, и даже пойдут точно на Нью-Йорк, что достаточно редко бывает, когда грозы конкретно идут в сторону Нью-Йорка. И уже в четверг при дождливой погоде в Филадельфии будет значительно прохладнее, сразу на 30 градусов меньше, только около 60, такой будет резкий будет перепад температуры, поэтому метеочувствительным, метеозависимым людям, конечно, необходимо принять все необходимые медикаменты, предписанные их докторами, и стараться быть весьма аккуратными и по возможности не проводить какие-то особые дела или какие-то поездки. Но и холодная погода продолжится, причем стоптеры будут по-прежнему опускаться, к субботе вообще будет 55, и опять будут дожди, причем вот как раз на праздник Шавуот, на празднике Пятидесятницы. А тем временем в Портленде будет, наоборот, шикарная погода. За 80, обещаю, синоптики будут и в четверг, и в пятницу в Портленде, в районе Большого Сиэтла. За 80 не будет, но однозначно будет выше 70, по крайней мере, до 75. Таков прогноз синоптиков на праздник Шавуот. Всех вам благ и хак Шавуот самех!
3: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
5: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
6: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
7: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
8: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
9: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
8: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
10: Ты слышишь?
11: Конечно, все слышат.
10: Это радио.
11: И такое доброе.
10: Доброе радио для всех.
11: Доброе радио для каждого.

Я продолжаю говорить на тему о Божьем всеоружии. Апостол Павел, вдохновленный Святым Духом, перечисляет 6 основных видов снаряжения, которые человеку необходимы. Он обозначает те области нашей духовной жизни, которые более всего уязвимы. Я где-то читал об одном поединке боксерском. Один из боксеров имел травму. Его мышцы в плече были порваны. И они скрывают эту информацию, потому что если соперник узнает, что это его слабое место, конечно же, он будет бить в это место, он будет понимать, что, скажем, его правая рука более слабая, чем левая. Это низко, да, это подло, да, это нечестно, учитывая слабые стороны соперника, именно пользоваться этим в своих интересах. Но ты ничего не сделаешь, весь мир такой, весь мир стоит на подлости, и дьявол тем более, если он знает твое уязвимое место, он обязательно этим воспользуется, чтобы человека поразить. Так вот, апостол Павел, вдохновленный Святым Духом, повторяюсь, обозначает те области нашей духовной жизни, которые более всего уязвимы. И он пишет, что есть шлем спасения, то есть наш разум, все вопросы, которые могут быть в этом разуме, все сомнения, все страхи. Потом он говорит о броне праведности, если человек согрешил, если человек не уверен, что он перед Богом оправдан. Это уязвимое место, он будет всегда подавленным, ему всегда будет страшно, в нем будет жить беспокойство. Как выходить из этих ситуаций, объясняет апостол Павел. Но в 6 главе, где он перечисляет эти все доспехи воина, в 16-17 стихе он пишет так. «А паче всего», то есть старое слово русское, «а прежде всего», «а более всего». Даже из этих всех важных всеоружий духовных он выделяет несколько. А прежде всего, а более всего, возьмите щит веры, которым возможете, то есть сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И так он выделяет прежде всего веру человека, упование. Сюда можно через запятую поставить надежду. Это отбивает стрелы, потому что стрелы так или иначе лететь будут. Я говорил как-то, что мы сердцем веруем, а разумом сомневаемся. Так устроен человек, что в сердце может быть любовь, а в разуме много вопросов. В сердце может быть горячая вера, а в разуме много вопросов. Потому он говорит, одевайте шлем спасения, об этом будем говорить отдельно. И меч духовный, в других переводах, и меч духа возьмите, который есть Слово Божие. Насколько я понимаю и вижу, что здесь представлены вот эти два основных вида оружия. Одно оборонительного характера, другое наступательного характера. Думаю, что большинство христиан более-менее владеют этим орудием веры и защиты. Но нетрудно представить воина в сражении, который может выиграть в поединке, только обороняясь. Только обороняясь постоянно, постоянно отбиваясь, отбиваясь, отбиваясь. Потому апостол Павел говорит, что у вас еще есть один вид оружия – это меч, меч Духа. И это Слово Божие. Как им оперировать? Что Павел имел в виду? Это же не просто аллегорические образы, чтобы просто занимать время и что-то говорить в церкви. Это конкретно духовная брань, и он говорит, меч духовный – это Слово Божие. Мы, люди, посещающие церковь, верующие, знаем, что в основном этот термин или это словосочетание, Слово Божие, применительно к Библии. Священные Писания. Книги Ветхого и Нового Завета мы называем в общем смысле слова Словом Божьим. Правильно, соглашаюсь, так и есть. Но я думаю, что когда мы оказываемся в какой-то определенной конкретной ситуации, мы точно так же ищем конкретное слово.
Нам нужна конкретика. Мы хотим понимать, что Бог насчет вот этой ситуации обещал. Потому что нам хочется гарантии, нам хочется на что-то стать, нам хочется опереться на определенное конкретное Слово Божие. Мы понимаем, что Бог не обманывает. С этим проблем нет. Но какое именно Слово Божие применительно к моей ситуации? И что я должен сделать, чтобы это Слово Божие оказалось практичным в моей ситуации? Именно отсюда такой повышенный интерес у людей к пророкам, к пророчествам, потому что можно в общем философствовать и говорить много, но когда ты в конкретной ситуации, тебе хочется получить конкретное слово от Господа в твою ситуацию. Я думаю, что апостол Павел под этим понятием духовного меча прежде всего имеет в виду обетование. Божьи обетования. Что Бог обещает своему народу? Много есть и наставления, и Павел пишет, Слово Божье полезно и для исправления, и для наставления, и для обличения. Но есть важная часть, важная такая графа в Писаниях – это обетование. Что именно Бог обещает на страницах священных писаний? Я помню эпизод из нашего детства, когда мне было ближе к 6, наверное, годам. Моему брату Вове было где-то 4,5, у нас 1,5 года разница. И однажды наш папа завез нас к бабушке и сказал, я еду по делам, но я приеду ближе к вечеру и заберу вас домой. И Вова не хотел оставаться, он просто плакал, он хотел домой, но так надо было. И папа просил его, просто стал на уровне его глаз и говорил, я приеду и я заберу, я даю слово. Я сегодня вас заберу домой. Ну, мы успокоились, остались у бабушки, он уехал. Телефона в то время не было. Скорее всего, какие-то дела пошли не так, как он хотел. И он не приезжает. 10 часов вечера, 11, 12, начало первого, уже глубоко за полночь. Бабушка вся извелась, она пытается нас уложить спать. Она пытается объяснить, что, скорее всего, что-то случилось. Папа сегодня ваш не приедет. И я помню, вот что-то я запомнил эту картину, как мой брат стоит на широком этом подоконнике, хрущевские квартиры, смотрит в это темное окно, там темно на улице. И он сказал, нет, папа сказал, нет, он приедет. Он мне пообещал. И так он стоял, и отец приехал уже в 1:00 ночи. И вот я запомнил вот это выражение лица моего брата, когда он сказал бабушке, я же тебе говорил, а ты не верила, а я тебе говорил, что папа приедет. И вот сейчас мы уже взрослые, жизнь, она разная. И я думаю, как же всем нам хочется вот так положить.

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Он пишет, мы исповедовали, что ранами Иисуса мы исцелены, но моя мама умерла. Моя вера пошатнулась, я теперь не знаю, как доверять Библии, как доверять Богу, как доверять церкви, как доверять вам, пастор. Я бы хотел, чтобы мы разобрались. Я понимаю, что в такие моменты нам некомфортно говорить, потому что мы привыкли Богом хвалиться. А в такие моменты мы не знаем, кого сделать крайним, потому что как-то объяснять ситуацию надо, так или иначе. Уходить от вопросов это не помогает. И проповедники, как правило, начинают спасать репутацию Бога. И, конечно же, всю вину сваливают на человека. Ты не верил, может быть, ты грешил, ты неправильно исповедовал, ты не знаешь каких-то формул духовных, закономерностей, целые книги, науки, учения веры. Это очень все распространенно, его очень много всего. Как материализовать из мира духовного в мир материальный ответ на твою проблему, четвертое измерение, как называть несуществующее как существующее, как правильно провозглашать, как правильно верить. Очень-очень много этих установок и этих формул. И потому, конечно же, вина возлагается в своем большинстве на человека, если мы не получаем результата. Но все равно Бог оставляет определенные гарантии. Он понимает, что человек будет сомневаться, он будет колебаться. Бог понимает, что есть реальность и есть обетование. Вот, например, мне очень нравится текст из послания к евреям, 6 главы, здесь написано так. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою. Клятва останавливает спор. В клятве применяется что-то самое-самое ценное, святое». Люди клянутся высшим. Это может быть мама, это может быть родина, это может быть Бог. То есть это как бы серьезно. Это делается в редких случаях. Это определенный гарант. Если ты так просто можешь потом отказаться от твоих слов, хотя ты поклялся, то это вообще наказуемо и Богом, и людьми. Но мы читаем, что Бог клялся. Бог клялся. И здесь написано, что Бог, желая показать наследникам обетования, то есть люди, которые наследовали обетование, то есть здесь идет речь конкретно об Аврааме, это не есть универсальное обетование. Вот сейчас, читая об обетовании, которое Бог дал Аврааму, это не универсальное обетование. Это не та категория обетований, что любой может им пользоваться. Он обещает Аврааму сына от Сары. И Бог клянется в этом, что я тебя размножу, что твоя жена родит сына. И Бог, желая показать наследникам обетования непреложность или неизменность своей воли, то есть, что я никогда не поменяю своего решения, я хочу тебе это показать, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных, опять это слово сложное, неизменных, дабы в двух неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Итак, Бог клянется, и автор послания говорит, чтобы в двух неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Что это за две вещи? Что он имеет в виду? Нам помогают другие переводы и толкования. Это не есть очень сложный вопрос. Вот, например, как написано в еврейском тексте, я по-английски прочитаю, God cannot tell.

0: lies. Бог врать не может. Не может говорить неправды. And so his promises and vows. Итак, его обещания и клятва are two things that cannot, can't never be changed. Итак, получается, его обещание и его клятва. И есть те самые две вещи, которые говорит в русском синодальном автор. Мало того, что он пообещал, он еще связал себя клятвой. То есть это уже ни при каких обстоятельствах измениться не может. Можешь спать спокойно. Зачем Бог это делает, мы уже сказали. Потому что страшно. Потому что ты рассчитываешь на это слово, потому что ты хочешь опереться на это слово, особенно в критический момент твоей жизни. Но, опять же, из-за толкований, из-за интерпретаций, не из-за оригинальных текстов. С оригинальными текстами порядок. Они богодухновенны, они у всех нас одинаковы. Но интерпретации, то, как мы это объясняем, то, как нам это объясняют другие, у нас есть разные взгляды. Мы имеем разные методы, разные подходы, как пользоваться обетованиями. И, скажем, вот эта ветвь учения веры, они насчитали где-то до 7 тысяч обетований в Библии. И их концепция выглядит довольно понятно. Они утверждают, что на любой неприятный момент твоей жизни есть обетование в Писаниях. Ты можешь найти это обетование, ты можешь его выписать, ты должен его исповедовать. В твоем изменчивом мире это единственное, что остается неизменным, это Слово Божье, ты должен стоять на нем любой ценой, не обращая внимания ни на что, и ты получишь свое чудо. Считают, есть целая наука о цифрах. И нас это тоже впечатляет, людей. Вау, кто-то посчитал. 365 раз в Библии сказано «не бойся». Так оно, не так. Я очень уже скептически смотрю на многие такие заявления. Но такой ум человеческий говорит «надо же, Бог даже это учитал». Там 365 дней в году, и на каждый день в году Бог сказал «не бойся». Оно нас как бы умиротворяет, успокаивает. Мы удивляемся, что Бог даже такие тонкости продумал. Но на самом деле, есть и разочарования. И если быть очень прямыми и откровенными, таких разочарований много. И здесь надо либо быть уже неискренним, либо просто глупым, чтобы закрывать глаза на те вещи, которые очевидны. Много случаев в нашей жизни, когда человек все делал по формулам, а результат против того, чего он хотел. Поэтому я так понимаю, что апостол Павел сказал, что вы должны взять меч Духа. Вы не можете только обороняться, вам нужно что-то надежные, вы должны в сражении победить. На вас оказывается давление. Вы хотите рассчитывать на какое-то практическое слово и на силу Божью, которая стоит за этим словом. Если Бог пообещал, конечно же, Он это сделает. Но как разобраться в этом многообразии толкований и версий? Когда я начал перечитывать обетования, я для себя их рассортировал на 4 категории. Для меня это уже одно было своеобразным открытием, что обетования разные. Первая категория – это обетования, которые написаны от второго лица. То есть Бог этого не обещал. Но это написано в Библии. Это сказали люди. Какие люди? Люди, которые имели духовный опыт, имели переживания определенные. Например, там Давид говорит – я познал, что Бог спасает помазанника своего. Это вывод, это заключение, это утверждение, это обетование. Вот ты берешь отдельно этот текст. Бог спасает своего помазанника. Это обетование. Могу я на него рассчитывать? Да. Но это не Бог сказал. Это сказал Давид. Откуда он взял это? Откуда эта идея? Из опыта. Много раз Бог его спасал. Примечательно то, что много раз, столько же раз он и был в критических ситуациях. Тоже хороший момент. Потому что идея, что я никогда не попаду в проблему, она не соответствует действительности. Ни исторической, ни нашей. Даже вот ты читаешь, например, обетование «Пойдешь ли через огонь, он тебя не опалит. Пойдешь ли через воды, они тебя не потопят». Я думаю, но получается, ты пойдешь через огонь. Получается, так или иначе тебе придется идти через огонь. Тебе придется идти через глубокие воды. Оно же изматывает, оно... Вопросы возникают. И какие вопросы? Господь, но ты же обещал. Господь, но я же на тебя полагаюсь, но я же на тебя надеюсь, но я же сохранял свою жизнь. А Библия говорит, что ты пойдешь через все эти обстоятельства вместе с другими людьми. Но Бог обещает тебя охранить. Поэтому первая категория обетований, их много, но они не сказаны от первого лица. Господь таких обещаний напрямую не давал. Между тем, духовный опыт людей и вытекающие из этого выводы и ответственность, которую взяли авторы Писаний, говорят, что это обетование. В этом нет ошибки. Эти обетования заслуживают доверия, поскольку они оказались практичными в жизни разных людей. Например, я сейчас остановлюсь на некоторых из них. Например, Псалом 83:12. «Господь ходящих в непорочности не лишает благ». Это не просто мнение, точка зрения, это утверждение. Но это не Бог сказал, это сказал человек. И между тем он убеждает нас сегодня, что Бог твой обеспечитель, что Он позаботится о твоих ежедневных потребностях, о благах, как Христос сказал, «Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Да, здесь есть условия. Это второй вывод. Первый вывод тот, что это... Люди пришли к такому умозаключению. Это утверждение не Бога, а человека. Это первый вывод, он тоже важен. Второе, важно учитывать, что, я бы даже сказал, большинство обетований имеют условия. Это не есть безусловные обетования, то есть в одну сторону. Я вот так сделаю, и все. В основном обетования имеют условия. И это условие не вера. Это нам так примитивно это преподают. Будешь иметь веру, будешь иметь результат. Там очень много, огромный перечень условий. И там, мне кажется, вера даже не обязательна. Это уже просто Бог проследит за тем, чтобы в твою жизнь пришли благословения. Там вообще не о вере речь. О вере речь только идет там, где касается спасения. Верующий перешел от смерти в жизнь, неверующий уже осужден. «Я из воскресения и жизнь», – сказал Христос, – «всякий верующий в Меня, если умрет, а живет», здесь да. Здесь нужна вера человека, что относится ко спасению. Но ко всем остальным благословениям в жизни там не о вере идет речь. Там совершенно другого характера условия. Смотрите дальше. Псалом 36:23. Если читать его с конца, где итог уже, вывод, главная, центральная мысль автора, вот как она звучит. Когда такой человек будет падать, он не упадет, потому что Господь поддерживает его за руку. Мощно. Когда он будет падать, он не упадет, потому что Господь держит его за руку. А кто этот человек? Это любой, кто верит, может этим воспользоваться? Нет. Речь идет о праведнике. Господом утверждаются стопы такого человека. Господь благоволит к пути такого человека. Когда он будет падать, он не упадет. Господь поддерживает его за руку. Следующий текст, Псалом 15, где Давид задает вопрос: «Господи, кто может пребывать на святой горе Твоей? Кто может приблизиться к Тебе? Кто может обитать в жилище Твоем?» И он, вдохновленный Святым Духом и просто наблюдательный, я считаю, ну, это мое мнение, может, я ошибаюсь, я считаю, что это просто наблюдательность этих людей. Не обязательно, что это только с ними происходило. Это могло происходить и с другими людьми в их окружении. Они просто заметили, что есть такой алгоритм, есть такая закономерность, что если человек не принимает поношений на ближнего, Если человек не клевещет языком, если человек не обманывает, и Давид перечисляет 11 таких положений, может, кто-то их насчитает больше, кто-то меньше. Давид их насчитал 11, которые допускают человека в Божье присутствие, потому что изначально ставится вопрос, кто может вообще быть возле тебя, кто может обитать на Святой Горе твоей. И он отвечает на поставленный вопрос. Вот такие люди могут. И заканчивает он эту мысль таким мощным утверждением. Поступающий так не поколеблется вовек. Но поступающий, опять здесь речь не идет, я верю, что я не поколеблюсь вовек. Я исповедую, что я вовек не поколеблюсь. Ну, не так. Библия не так это показывает. Поступающий так не поколеблется вовек. Дальше. Псалом 118-165. Молитвенный псалом. «Велик мир у любящих закон Твой, Господи, и нет им преткновения». Тоже вывод, тоже наблюдение. Наблюдал за людьми. И пришел к выводу, что люди, которые почитают Бога, соблюдают Его заповеди, не преткнутся. Но это не Бог сказал. Это люди на личном опыте делают такие заявления. Но это обетование. Знаменитый псалом, 90-й. «Живые помощи» его называют в православном мире. Матери зашивали этот псалом, текст этого псалма, в рубашке своих сыновей, в шинели, когда те уходили на фронт. Вы его знаете. «Живущий под покровом Всевышнего». И там огромный перечень обетований. И заканчивается псалом: «Потому что Ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего Ты избрал прибежищем Твоим». Опять это не от первого лица написано, это от второго лица написано обетование, мощное. И оно имеет условия. Не каждый человек, не вот это, как Мартин Лютер когда-то говорил, не гадайте на Библии. Библия – это не колдовская книга, где можно просто брать тексты и мистически, магически верить, что они сработают. Ну, не гадайте, не колдуйте на Библии, он говорил. Здесь смысл другой, если человек избирает Всевышнего своим прибежищем и живет под покровом Всевышнего, на такого человека распространяется это обетование. Видите, сколько много присутствует оговорок. Мы же хотим Бога, знаете, как бы поймать на слове. Ты сказал, а почему не сделал? Ты же сказал в твоем слове, вот, ты же сказал, а почему не сделал? Здесь очень много важнейших оговорок присутствует, прежде чем мы приходим к такой большой панораме, чтобы понимать, что такое благословение в жизни и под чем действительно Бог подписывается. Следующий псалом, первый, о праведнике идет речь, который не ходит на совет нечестивых, который не сидит в собрании развратителей. Псалом заканчивается словами: «Такой человек будет как дерево, посаженный при потоках вод, и во всем, что он не делает, успеет». Мощное обетование. Но это не Бог сказал. Это вывод, к которому приходит автор первого псалма, а именно Давид, что такой человек, который наблюдает за своей ногою, он успеет. Вторая категория обетований – это обетования с условиями. Сейчас я больше делаю акцент на то, что все обетования, которые я сейчас прочитал, их намного больше. Просто мы экономим время, оно уже почти вышло. Вот эти все обетования, которые я прочитал, они не сказаны от первого лица. Дальше вот я хочу показать, что есть обетования с условиями. И это тоже очень важно отметить, потому что в основном вся литература, все передачи, ну, на 90% точно, нацелены на то, чтобы тебя научить, как вырвать, выгрызть свое благословение. Сражайся за свое благословение. Будь настойчив, провозглашай, исповедуй, стой. В основном все акценты, все усилия, все объяснения, все толкования вот в этом направлении. Я помню, еще был моложе, когда я читал эту историю, как Иаков боролся с Богом. Мне это так было непонятно. Зачем бороться с Богом? Я понимаю, там с дьяволом, с врагами бороться, но с каких пор Бог борется с человеком, а человек с Богом? Зачем? Разве Бог не заинтересован тебя благословить? Что как бы за это за идея такая? Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Я слышал эти проповеди, ты должен вот так схватиться за Бога и бороться, и вот вырвать свое благословение. Зачем? С каких пор Бог по ту сторону баррикады? Почему я должен вырывать у моего Отца Небесного благословения? Что это за учение такое? И я читал это, и однажды я просто читаю и эту же историю, и вижу, как ангел Господень, с которым борется Иаков, спрашивает него, как имя твое? И я увидел в этом ключ. Ключ именно здесь, что имя отображает суть человека. То есть, иначе говоря, ангел сказал, а ты кто? Кто ты? И оказывается, это так сложно признать, что ты манипулятор, что ты обманщик, что ты запнул своего брата, что ты хитрец. Это так сложно признать, даже когда ты один на один с Богом, это сложно признать. В зеркало, глядя на себя, это сложно признать. В основном мы оправдываемся и объясняем свое поведение. И Господь спрашивает, а как имя твое? И он отвечает, Иаков. А с иврит буквально перевод имени Иакова – это следующий по пятам. Как вы помните, когда он рождался, то они же близнецы с Исавом. И это так кажется, что разницы нет, кто первый выйдет из утробы. А в том случае это имело колоссальное значение, потому что тебе сразу приписывается первородство. Вы вместе развивались, одна плацента, как говорится. И тут надо же, Исав первый. Как-то они там перевернулись в этой утробе, Исав первый выходит. Это значит, что все обетования первородства ему только из-за того, что он первый родился. И потому Иаков вот такой вот нрав, такой характер, он просто за пяту схватился брата. И так родились красавчики два. И родители дали ему имя Иаков, то есть держащийся за пяту. А более расширенный перевод – это следовать, обманывать, хитрить, выслеживать, следить. То есть за ним наблюдается вот это. Это же надо носить так. Ты на ровном месте так не поступишь, когда брат приходит с поля, и он голоден, а ты сварил вкусную похлебочку, да? Это ж человек носит, он же не соглашается с идеей, что тот первенец. И при всяком удобном случае он negotiate, он торгуется, он предлагает, он договаривается, он вырывает. А методы нехорошие. Всевышний все видит. И это не просто мое надуманное или там переводы. Я не подгоняю ничего. Посмотрите даже разговор, когда Исав вернулся с поля и обнаружил, что Иаков уже убежал, что здесь что-то такое произошло грандиозное. Где брат Иаков? Что здесь сейчас было такое? Я пошел в поле поймать дичи, приготовить отцу, как мы договорились. А что здесь вообще произошло в мое отсутствие? И у них разговор между Исааком, отцом, и Исавом, сыном, первенцем. Вот этот разговор, вот его фрагмент. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови меня!» Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью, хитрец, и взял твое благословение». И сказал Исав, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул, в других переводах, читит, перехитрил меня уже два раза, потому ему и имя такое. Он взял первородство мое, а вот теперь взял и благословение мое. То есть я стал видеть эту историю как негативный опыт. Почему ты борешься с Богом? Зачем? Если Бог на твоей стороне, если вы еще не родились, Господь сказал, Исава я возненавидел, а Иакова возлюбил. А что пошло не так? А многое пошло не так. поведение твое, ты обманул слепого отца, ты решился на такое преступление, обмануть отца, патриарха. Потому да, теперь тебе надо сражаться за благословение. Теперь тебе надо выгрызать их, вырывать у Бога. Потому когда он исповедует, я хитрец, я обманщик, здесь же Господь ему дает новое имя – Израиль. Новое имя, все, ты больше не Яков, ты Израиль. И благословляет его. Поэтому в Библии содержится большое количество обетований, основанных на условиях. Например, даже заповедь «почитай отца и мать» – это заповедь с обетованием. То есть не просто заповедь. За соблюдение этой заповеди Бог вознаграждает человека благом и долголетием. Ты будешь долголетен, и будет тебе благо. Это заповедь с обетованием. Да? Они неразрывны. Это причинно-следственная связь. Ты хочешь жить долго, ты хочешь быть счастливым, ты хочешь быть успешным. Одна из заповедей, одно из требований для такого благословения, ты должен почитать своих родителей. То есть это не безусловно. Понимаете? Это не безусловно. Ты не можешь это просто вырвать, нарушая заповеди. Это заповедь с обетованием. Иоанна, 1 послание 1:8. Если говорим, что не имеем греха, мы обманываем. И Бога обманываем, и себя обманываем, пишет Иоанн. Оно так, мы привыкли к этим текстам, но оно выглядит очень аккуратно. В нашей жизни это выглядит так: Господь, ну ты же понимаешь, ну ты войди в положение, но я не мог сказать всей правды. Да, я подписал эти бумаги, да, но я по-другому не мог. То есть вот это постоянный внутренний диалог. Постоянно ты как-то объясняешься и оправдываешься, короче, отрицаешь то, что ты не прав. А если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Видишь, раз и развязывается все. Значит, обетование есть. Очищение, прощение, свободы. Но оно с условием. Ты должен признать. Знаменитый текст Исаии, 53 глава. О Христе, да, он был презрен, умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, он изъязвлен был за грехи наши, медленно, он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Почему-то механически, автоматически мы всегда вот эту последнюю фразу применяем только к физическим недугам, рассчитывая, что Бог на основании этого обетования нас исцелит. Но здесь речь идет о грехах. Здесь речь идет о проказе греха, от которого исцеляется человек ранами Иисуса. Эту же мысль повторяет апостол Петр в первом послании, во второй главе. Он, то есть Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности, ранами его вы исцелились. Он повторяет здесь же Исаию. Еще раз я прочитаю вам Петра. Христос грехи наши вознес телом на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для праведности, ранами его вы исцелились. И цитирует Исаию. Тот же Исаия в 58 главе говорит: «Исцеление твое скоро возрастет». А перед этим он объясняет процедуру, что нужно сделать человеку. Не просто исповедовать и провозглашать, и верить. А он говорит, что если ты разрешишь оковы неправды, развяжешь узы ярма, угнетенных людей отпустишь на свободу, то есть те, которые по твоей вине связаны, расторгнешь всякое ярмо, то исцеление твое скоро возрастет. Это же и психологи доказывают, и врачи доказывают, что большинство болезней человека связаны с его душевным состоянием. Нервозность, страхи ведут к заболеваниям. Потому когда человек исцеляется внутренне, он спит хорошо, у него мир сердечный, он живет в гармонии с Богом, с ближними, он не болеет. Он физически намного крепче, он преодолевает немощи. Смотрите, что апостол Павел сказал. «Если бы мы сами себя судили». Он прямо с такой как бы сожалением говорит. «Люди, если бы мы сами себя судили, мы бы не были судимы от Господа». Но поскольку мы постоянно отнекиваемся, постоянно оправдываемся, даже в ответ на обличение Святого Духа, то получается, что из-за этого многие из вас немощны и больны. И немало умирает. Мы здесь как бы обетование собираем, собираем, собираем. А здесь, ну, как говорится, под носом, вот он ответ. Что здесь нас ведут в неправильном направлении. Нас постоянно учат, как вырвать это обетование, здоровье, процветание и благословение. А ответ в другом, по-настоящему. Бог сам позаботится, чтобы все эти блага пришли в твою жизнь. Просто ты наблюдай за своими путями. Есть третья категория обетований, они безусловны. Я не буду читать, но в основном это относится к тому, что Господь пообещал Сына Своего в мир, дабы мир был спасен через Него. Это как бы Бог пообещал, что Он со своей стороны это сделает, и это условий не имеет. И Бог пообещал, что Он пошлет Духа Святого на землю. И Петр говорит, что мы приняли обетование от Отца, когда Иисус был вознесен, Он передал нам, как Он был вознесен в десницу Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил на нас это. То есть, есть обетования безусловные. Просто Бог так захотел. Мы можем на них рассчитывать, просто Бог так захотел. Или, например, обетование второго пришествия Христа. Первого пришествия, связанного со спасением. Второго пришествия, где Петр говорит, есть нечестивые люди, которые говорят, ну и где же обетование его пришествия? Говорите, говорите, что придет, а не приходит. И где же обетование его пришествия? И отцы наши уже умирают, а он все не приходит. И Петр объясняет, отвечает на этот вопрос, да? Но это обетование безусловное, он все равно придет. Мне даже особо нравится эта притча, где Христос себя сравнивает с богатым человеком и говорит, что один человек высокого рода отправлялся в другую страну получить царство и вернуться. Он же о себе говорит. Но жители того города не хотели, чтобы он здесь царствовал. Потом в лицо им боялись это сказать, а когда он ушел, они там в спину ему послали послов, письма и дали понять, что мы тебя здесь не ждем. Но это ничего не меняет. Он все равно пришел, своих верных рабов вознаградил, а тех остальных сказал, а тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ним, приведите сюда ко мне и избейте их передо мною. Мне иногда кажется, что трудно поверить, что это Христос говорит. Просто Христос навсегда ассоциируется с любовью, с милостью, с прощением, искуплением. Здесь Христос такую притчу приводит, да. Будет последний суд и тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними. «Избейте передо мною». В других переводах «execute them», «казните их». То есть это обетования, которые не имеют условий. Так решил Бог. Точка. И четвертая, последняя категория, пару минут остановлюсь на ней, она очень интересная. Это обетование личного характера, это когда Бог непосредственно голосом Святого Духа дает тебе слово в твою ситуацию. Это, конечно, чудо, это сверхъестественно, это милость Божья, но такое есть. В отдельные моменты Бог суверенно решает давать людям слово. Есть ситуации, когда Он слово не дает. Например, когда Есфирь, вся страна, все евреи постились, молились, но у Есфирь слова не было. Она не знала, чем все закончится. Она так и сказала, я не могу идти без приглашения, но я иду, и если умереть, я умру. Ничего она не исповедовала, никаких она формул этих новых не знала. Она просто уповала на милость Божию и делала то, что должна была сделать в той ситуации. Очень похожая ситуация с Сидрахом, Месахом, Абеднаго, которые сказали, что Бог нас силен и от огня спасти. Но если этого не произойдет, мы все равно истукану твоему не поклонимся. То есть они не знали, каким будет исход дела. Они знали, что Бог силен на опыте других. Они знали, что Бог все может. Да, знали. Но сказать, что у них было слово личное, что они выйдут из этой ситуации неповрежденным, у них такого слова не было. Поэтому, смотрите, есть обетования, они как бы универсальные. Они для всех. Вот скажем, если у вас, вот у тебя, у нее, и у тебя, и у меня болит голова, то мы с одной коробочки достаем таблетку. Одна и та же таблетка поможет и тебе, и мне. Но есть обетования не такие. Есть обетования частные. Может, некрасивое сравнение, но я бы это сравнил с одноразовой посудой. Ты можешь этим обетованием воспользоваться только один раз, только в твоей ситуации. Никто другой не может уже этим обетованием воспользоваться, и даже ты сам второй раз уже им не можешь воспользоваться. Не сможешь. Есть обетования, которые принадлежат только тебе, только в этой ситуации. Они одноразовые. Поэтому здесь нельзя путать. Тогда не будет претензий к Богу, тогда мы не будем искать крайних. Скажем, когда Бог дал Илии слово, иди в Сарепту Сидонскую, я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. Знаете, что интересно, что, скорее всего, Сарепта Сидонская не была даже территорией Израиля, и, скорее всего, эта женщина не была еврейкой, потому что там Христос говорит, много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илия. Почему? Да потому что не поверят. Потому что здесь сами выживаем со дня на день. Здесь уже счет идет на дни. Голод. 3,5 года на земле. Потому там нашлась женщина, которая, может, даже не еврейка. И у Ильи было слово. Эта женщина будет тебя кормить. И вот знаете, что интересно? Что Илья использовал это слово только один раз. Он не сделал с этого доктрину или формулу. Он нигде не ходил и не говорил, если вы будете заботиться за помазанника Божьего, у вас всегда будет пропитание. Вот я вам пример приведу. Вот вдова в Сарепте Сидонской заботилась за меня в тяжелое время и имела пропитание. То есть Илья не сделал с этого учения. Он даже два раза не пользовался этим словом, которое дал ему Бог. Современные проповедники совсем по-другому строят свое учение. Они берут одноразовый пример и делают из этого учение. Теперь, смотрите, Давид приходит в Сикелак, обнаруживает трагедию. Все жены, дети, имущество, все разграблено, всех увели в плен. Паника, страх, тревога. Я же сказал в самом начале, что мы идем через воды, мы идем через огонь. И здесь не надо сразу на человека вешать ярлык, что он в грехе живет. Далеко не всегда, не обязательно. Это может быть, но это не всегда. И они плачут, и они изнурены, они готовы Давида убить уже. Вся эта команда, которая верна Давиду, он крайний, ему оглядываться не на кого. И там написано, вот интересен внутренний мир Давида, человека, знающего Бога. Почти что не сомневаюсь, что у Давида, если не на языке, то в душе были эти вопросы. Господь, зачем ты со мной так? Зачем? За что ты так со мной? Что я не так сделал? От тебя же все зависит, я же старался. Как понять вот это все? У нас есть такие вопросы? Конечно. Потому у Давида они тоже были. И там написано, что Давид, ему надо что-то делать. Что-то надо делать. Давид укрепился надеждой на Господа. Так вот, надежда – это не вера. Надежда – это упование. Надежда – это может получиться, может не получиться. Но получалось много раз. И я надеюсь, что и в этот раз получится выйти из этой ситуации. Это надежда. Надежда – это чудо, надежда – это благословение, надежда – это очень приятно, надежда – от опытности. пишет, если не ошибаюсь, апостол Петр. От опыта. И там Бог тебя вывел, и там Бог, и там вывел. И у тебя больше и больше растет надежда, что и сейчас выведет. Кажется, что уже не выйду, уже не выберусь. Но выбирался же 10 раз. Смотришь на долгую жизнь. Вы знаете, вот здесь очень что-то есть ценное. Я на днях говорил с одним молодым человеком. Тяжелые моменты у него были в жизни, со здоровьем, тяжелые. Не знаю, не каждый взрослый справится с тем, через что проходил этот молодой человек. И вот он говорит, я лежу в кровати, я не могу ходить, у меня передавлены нервы. Так продолжается уже больше, чем полгода. Молодой, красивый, симпатичный. Это убивает. В школу не может ходить, образование не может закончить. Друзей нет. И он мне рассказывает на днях. Говорит, вот я лежу, я чувствую, как эти метастазы, депрессии сжимают мою грудную клетку. Просто сжимают меня. И оно ж как, оно все потом выльется ропотом, хулой. Я говорил, проще людям неверующим. Они винят людей. А верующий так или иначе, поздно или рано будет обвинять Бога, потому что он в Бога верует. И вот этот молодой человек говорит, я чувствую, как оно меня все сковывает внутри. Я не знаю, как это объяснить, это длится уже очень долго, перспектив нет. И мне приходит мысль, он говорит, вот чудо, да? Вот чудо. Вот милость Божья, вот благодать. Он говорит, и мне приходит мысль, поблагодари за то, что у тебя есть, а не за то, чего у тебя нет. Он говорит, такая ясная мысль. И я начинаю говорить, благодарю тебя, Господь, за кофе, который я пью утром. Благодарю тебя, Господь, что я вижу, другие люди не видят. Благодарю тебя, что я разговариваю. Благодарю тебя, что у меня есть разум. Он говорит, я дошел до 5 таких пунктов и чувствую, как этот спрут отпускает свои щупальца. Я прямо это ощутил физически, он говорит. Я начинаю продолжать. Благодарю тебя за родителей. Благодарю тебя, что я тебя знаю. И говорит, эта депрессия ушла и больше не вернулась. То есть мы говорим, что Давид укрепился надеждой. Смотрите, надежда – это не вера. Это надежда. А что было дальше? А дальше было то, что Давид попросил принести эфод, священническую одежду, и пошел молиться. Пошел молиться, и там он уже вопрошал Господа и задавал ему вопросы. Догоню ли я это полчище? Отниму ли я это все? Одолею ли я этих людей или нет? И ему было сказано, догонишь, отнимешь. Уже как там было сказано, я не знаю, но это было сказано Богом в его ситуацию. Тогда появляется вера. Это уже не надежда. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Тогда появляется вера. Это уже другое состояние. Ты уже опираешься на Слово, которое ты получил. Поэтому я говорю, это такая милость Божья, когда Бог дает тебе слово в твою ситуацию. Но у Есфири слова не было. У многих других людей, я бы даже сказал, у большинства людей слова не было. Но четвертая категория обетований, вот здесь, о которой мы говорим, она связана со словом «рема». Да, все слово Божье, написанное, все слово Божье. Но есть еще голос. И голос, он неотделим от личности. Если письмо можно отослать почтой или имейлом, то голос нельзя оторвать от личности. Вот здесь многие люди, они просто то ли не хотят проводить время с этой личностью, то ли не умеют это как-то, то ли остыли. И потом в основном мы имеем дело только со словом написанным. Но когда человек проводит время с Богом непосредственно, то, конечно же, Бог говорит голосом. Поэтому он так и сказал Никодиму, так бывает со всяким рожденным от Духа. Как бывает? Что он имел в виду? А рожденный от Духа голос его слышит. И вот этот навык развивать в себе, да, очень важно. Когда мы читаем, я заканчиваю, когда мы читаем Иакова, Иаков пишет, например, так. «Илия, пророк, был человек, подобный нам, но помолился одной молитвой, и небо дало дождь». Много может усиленная молитва праведного. Это Иаков. Ты когда читаешь, кажется, ну да. У Илии ключ. Хочет, небо закрывает, хочет, открывает. Но когда ты читаешь оригинальный текст, как все происходило в случае с Ильей, там не так. В оригинальном тексте написано: «И сказал Господь Илии, иди покажись Ахаву, царю, и я дам дождь на землю». То есть это не Илия решил. И здесь речь не идет о вере Илии. Но когда читаешь Иакова, выглядит, что вера. Вера – это ключ. Вера – это ключ. Когда читаешь оригинальный текст, нет, общение с Богом – это ключ. И суверенность Бога – это ключ. Захотел Бог так сделать? Сделал. Захотел через Илью – сделал через Илью. Потому Илия пошел к Ахаву и предупредил его об этом, а потом зашел на возвышенное место, сел, опустил голову между колен и посылает своего слугу и говорит: иди, посмотри, что там у нас на горизонте, потому что 3,5 последних года ни тучки, зной палящий, все высохло. Мальчик побежал, приходит, ничего. Наблюдайте за этим человеком, да? Он ничего не провозглашает, у него нет никакой методики, он не нервничает. Человек сидит, опустив голову между колен, посылает второй раз мальчика. Мальчик прибегает. Третий, пятый. Давай еще раз. Ничего. Нет даже молитвы, нет вот этой методологии, чтобы ты записал и сказал: вот ключ, вот он работает, как открывать небеса. Нет его. Человек спокоен. Седьмой раз бежит мальчик, прибегает, говорит: есть. Что ты видел? Там, на горизонте, далеко, облачко, человеческую ладонь. Илия говорит: иди, скажи царю Ахаву, пусть запрягает колесницы, потому что сейчас пойдет большой дождь. Небо сделалось мрачным от туч, и пошел дождь. И вот заметьте, пожалуйста, в эти моменты ты не восхищаешься Ильей. Какой человек веры! Решил и сделал. Ты понимаешь, что это решает Бог. Суверенно решает Бог. Да, Илия верен. Да, Илия послушен. Да, Илия принципиален и мужествен. Да, Илия повинуется слову сказанному. Но это не Илия открывает и закрывает небо. Это Бог решает. Поэтому, суммируя то, о чем мы сегодня говорили, обетование, вообще вся эта наука об обетовании, это очень обширное такое понятие. И потому здесь нельзя так приземленно мыслить. Оно связано и с хождением перед Богом, и с суверенной волей Бога. Одно мы можем знать точно – Бог добр, Бог благ. Никто не благ, только один Бог благ. И Он на нашей стороне. И Он силен поменять наши обстоятельства. И Богу руки выкручивать не надо. Надо просто соблюдать свое сердце и ходить перед Богом с преданным сердцем. И все у нас будет хорошо. Слава Господу!
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: NBC News Radio. Radio. I'm Jim Roop. President Trump says the indictment of former Cuban President Raul Castro represents a very big moment. Talking to reporters at Joint Base Andrews, he added that we'll see, quote unquote, if the indictment creates a domino effect that brings down Havana's communist regime. When asked what's next for that nation, the president said,
3: it's a failing nation. You see that? It's falling apart. They have no oil. They have no money. It's a failing nation. So I just can't tell you that. But we're there to help. We're there to help the families, the people.
2: He says the indictment isn't the beginning of an escalation of U.S. involvement in Cuba, saying the country is already falling apart and is a mess. For months, the White House had been applying economic pressure on Cuba's communist regime, including cutting off Cuba's main source of oil from Venezuela. Scorching temperatures being felt in the eastern part of the U.S. According to Fox Forecast Center, nearly 75 million people stretching from the southern plains to the northeast are dealing with sweltering conditions. Temperatures began climbing into the 80s and 90s last Sunday. Congresswoman Lauren Boebert is calling President Donald Trump her president following an unsuccessful campaign effort with Kentucky Congressman Thomas Massie. Boebert campaigned with Massie, which provoked the ire of the president. Boebert's running unopposed in a June 30th GOP primary, as President Trump suggests she could be subject to a challenge because of her work with Massie. An investigation is underway after three people died and 19 were hospitalized when they were exposed to an unknown substance in New Mexico. Authorities say the victims died in a possible home hazmat situation in the town of Mountain Air. Responding paramedics were exposed to the substance as well, 18 of them along with one of the home's occupants taken to the hospital. Amazon founder Jeff Bezos is telling CNBC the bottom half of U.S. earners should pay zero income tax. Jim Roop, NBC News Radio. President Trump is facing a declining approval rating as more Republicans are expressing discontent with his economic policies. A new Reuters Ipsos poll finds only 35% of Americans approve of the president's job performance, which is down a point from earlier this month and just 1 point higher than Trump's all-time low in the survey. According to the poll, 46% of GOP respondents in the new poll shows disapproval of Trump's handling of cost of living issues, while 21% say they disapprove of his performance overall. Findings come as the war in Iran has led to global energy prices skyrocketing. It's driven up fuel costs in the U.S., though the administration has downplayed rising costs as merely short-term pains. The U.S. is making a special exception to health regulations to let the Democratic Republic of Congo soccer team into the country for the World Cup.
4: Currently, non-Americans who have been in the DRC, Uganda, or South Sudan in the last 21 days are barred from entry because of an outbreak of the deadly Ebola virus. A State Department official said that efforts are underway to let team members in while still subjecting them to the same screening as required for returning U.S. citizens. Fans from the DRC are not eligible for the exemption. The DRC is set to play its first World Cup match in Texas on June 17th against Portugal. I'm Tammy Trujillo.
2: A new bipartisan federal tax proposal could see electric vehicle owners forking over as much as $150 a year.
5: The tax is under consideration in the U.S. House Transportation and Infrastructure Committee and would take effect next October at $135. It would increase $5 a year up to $150. Hybrid owners would pay as much as $50. The money would be used to supplement road funding that's currently collected on gasoline taxes. I'm Matt Mattinson.
2: Pope Leo is set to personally present his first major teaching document focusing on artificial intelligence in today's world. The encyclical Magnificent Humanity will be presented on May 25th. Jim Roop, NBC News Radio.
6: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
7: 声声有情
8: 1150AM 西雅图中文电台
7: 这里是您的信息中心
8: 这里是您的心灵港湾
7: 这里是您的精神家园
8: 西雅图华人自己的中文电台
7: 朋友们也可以在网上收听我们的节目 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com
9: 也可以通过智能手机下载 ChineseRadioSeattle 或者西雅图中文电台 APP来收听我们的节目
7: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3
9: 我们的微信平台、新浪微博和Facebook账号都是 Chinese Radio Seattle。
10: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众，大家好，今天是2026年5月20日，星期三，农历4月初四，我是米勒。
11: 我是娜娜，很荣幸在今晚为大家播报新闻。
10: 周三到周五的专题节目分别是美国故事、读书观影和专家论坛。
11: 周三到周五的西城夜话的话题分别是情感夜线、青青校园和艺术人生。
10: 周五到周日的节目都是从晚上六点开始，周六的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
11: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
10: 您可以通过广播网络手机收听我们的节目，广播频段是 AM1150 或者 HDFM98.9 Channel 3。网上收听的网址是 1150kknw.com/listen-online。手机收听请下载 Chance Radio Seattle App 来收听我们的节目。
8: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM1150 西雅图中文电台新闻夜线。
11: 下面播报国际新闻。
10: 中东局势周三出现新的复杂信号，美国总统特朗普表示，美国与伊朗围绕核问题和地区安全的谈判已经进入最后阶段，市场预期冲突风险可能降温，国际油价当天明显下跌，不过紧张并未完全缓解。美联储报道，美军同一天在阿曼湾登上一艘悬挂伊朗旗帜的游轮，称这艘船涉嫌违反美国对伊朗相关海上运输限制。分析人士认为，一方面华盛顿试图通过谈判降低直接军事冲突风险，为能源市场释放缓和信号，另一方面美国仍在海上执法和制裁体系向伊朗施压，油价回落给全球通胀带来短暂缓冲，但中东航运安全、伊朗核谈判走向及美国是否会进一步扩大军事行动仍将继续牵动能源市场和地区局势。
11: 乌克兰周三表示将加强北边边际防御，重点关注切尔尼戈夫到基辅一线。路透社报道，乌克兰方面称，情报显示俄罗斯正在研究从北部扩大攻势的多种方案，其中可能包括借到白俄罗斯方向施压。虽然乌方没有确认俄军已经集结到足以发动大规模进攻的程度，但基辅认为必须提前加固防线，防止首都方向再度面临威胁。自全面战争爆发以来，俄罗斯曾从白俄罗斯方向进攻基辅，虽然最终撤退，但这一方向始终被乌克兰视为高风险地带。乌方此次部署显示，在东方和南部战线以外，北部安全压力也重新上升，这也显示基辅正在准备面对更持久的多线防御压力。
10: 美国司法部周三宣布以谋杀等罪名起诉前古巴领导人劳尔·卡斯特罗。路透社报道，案件于1996年古巴军方击落两架由古巴流亡者组织驾驶的民用飞机有关。当年事件造成四人死亡，长期以来都是美古关系中的重大争议。美国方面称，新的刑事指控是为遇难者及其家属追责。古巴政府过去一直否认美方相关说法，并把事件归咎于流亡组织侵犯古巴领空。此次起诉发生在特朗普政府加拿对哈瓦那施压之际，预计将进一步恶化本已紧张的美古关系，也可能影响移民、制裁和地区安全议题。这项指控也让冷战遗留问题再次回到美国外交议程，并牵动拉美政策。
11: 中国西南和中部多省本周遭遇今年以来最强暴雨，引发山洪和城市的内涝。据中国官方媒体报道，截至星期三，灾害已造成22人死亡，数万人被迫转移。强降雨从上星期五开始，约五天内影响湖南、广西、贵州、湖北等七个省区，部分地区累计降雨量接近12英寸，广西防城赶降雨更达到约32英寸。湖南灾情尤其严重，已有五人死亡，11人失踪，超过31000人撤离，公路桥梁和房屋受损。广西一辆汽车坠河造成10人死亡，贵州和湖北也分别报告人员伤亡。中国气象部警告，南方部分地区可能再降约8英寸雨，香港等地也面临新的洪涝风险。
10: 下面是天气预报：大西雅图地区今晚多云，最低气温华氏51度，摄氏10度；明天晴，最高气温华氏68度，摄氏19度；最低气温华氏51度，摄氏10度。
11: 你现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:09。下面播报中国新闻。
10: 这几个星期，北京异常繁忙，世界各国领导人接连到访，它说明中国在国际事务中的核心地位。在美国总统特朗普离开4天后，在伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇访问2周后，俄罗斯总统普京于5月19日星期二。